0: wo das hingeht.
1: Я смотрю, ты заподал, я говорю, ты дрожишь, ты не укрываешься.

Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас в Мариинском театре. Убедительно просим вас отключить мобильный телефон и не использовать фото, видео и аудио.

0: Found listener from Moscow, Russia playing nearby sound, Rotor Platz Moscow, Rotor Platz by Marcus Botch.
1: Продажа билетов на автобусы, обзорная экскурсия по всему, это только по количеству.

Relikt ist gut oder wie, ne? Великий Лад из моей левой страны, я имею Рената Ангелика.